0: Willst du gute Musik, dann sei so frei. Schalt ein, den Leipziger Allerlei.
1: Привірею готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.